8 утра в Ванкувере, меня ровно, вы на канале Радио Вера ТВ, это утренний кофе, в студии я Денис Манза. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 18 мая, понедельник, сразу же напомню номер нашего телефона 778-716-7067, 778-716-7067 для ваших звонков, для вашего непосредственного участия в нашем эфире путем того, что вы можете задать вопросы нашим гостям. А если вы по разного рода причинам позвонить нам в студию не можете, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим, наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучить в нашем прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, мы вам его обязательно озвучим. Ну, а что касается сегодняшнего дня, то помимо того, что сегодня понедельник, сегодня выходной день, канадцы сегодня празднуют Виктория Дейс. Некоторые почему-то этот праздник путают с Днем Победы, но это не Виктория, а именно Виктория, то есть день, посвященный королеве еще Виктории, которая родилась 24 мая 1819 года. Так что праздник древний, но вот уже не празднуется он даже, по-моему, в самой Великобритании, тем не менее в Британской Колумбии он продолжает отмечаться, причем когда-то это был вообще главным праздником нашей замечательной провинции. Тем не менее, выходной день лишний, наверное, не бывает, тем более прекрасная погода за окном, друзья, наслаждайтесь. Ну, а мы по-прежнему знакомим вас с наиболее значимыми событиями, которые сегодня происходят в мире, происходят.

0: будет вокруг нас. Обсуждаем это с нашими экспертами, с нашими гостями. И вот сегодняшним гостем не будет исключения израильский блогер Эзра Мор. А, соответственно, речь сегодня пойдет о ситуации на Ближнем Востоке. Тем более, что даже если там ничего не происходит, уверяю вас, поговорить есть о чем. Эзра, приветствуем. Добрый вечер. Саш, привет. Доброе утро. Очень рада вас видеть и слышать.
1: Да, привет, доброе утро, Канада. Поздравляю вас с Днем Виктории. Очень интересно.
0: Не знал. Спасибо.
1: Вот, надеюсь, празднуете. Надеюсь, у вас все хорошо. Настроение отличное. У нас вот прекрасное просто настроение после Евровидения, после всего, что случилось. Прямо очень радуемся.
2: Привет, Эзра. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, кому что. Привет, Денис. Я вот сейчас слушала Дениса. У нас праздник, выходной, погода прекрасная, все замечательно. Ну, а теперь перейдем к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Это как-то прозвучало, мягко говоря, как-то так, ну не то чтобы смешно, но когда говорят, Канада, все ужасно, все портится, все рушится, а тут у нас погода, у нас праздник, привет, горячий. Эзра, у Эзры мигрень. Ну, просто замечательная ситуация. Я не знаю, знаешь, я не знаю, вот с тобой начать, вот я сейчас ленту эту смотрела, то ли с Евровидения, где Израиль всех как бы поставил определенную позу, то, что или то, что Израиль выселяет арабов в сердце Иерусалима, или то, что Израиль перехватил каких-то там турецких бандитов, то ли еще, то ли потому, что Израиль раздолбал каких-то идиотов, самых опасных, которые только были. Так вот, слушаешь и думаешь, а где тогда, вообще что происходит, Эзра? То есть, если я тебя спрошу, вот сегодня, какая из всего перечисленного мной тема номер один? Все-таки Евровидение, когда этот парень прилетел домой, и все говорят сегодня, две вещи я слышу. Если это американская сторона, они говорят, и евреи, живущие в диаспоре, они говорят, вот специально они дали Израилю первое место, чтобы на следующий год не проходил ни Евровидение, не проходило в Израиле. Нашли девочку болгарскую, ей влепили эту первую премию, а на самом деле, понятно, Израиль первый, главный, самый лучший, самый умный, самый талантливый. Я услышала и другую историю с российской стороны. Израиль заплатил миллион Евровидению для того, чтобы вот вытащили нашего мальчика, да, вот второе место. Где правда?
1: Смотри, во-первых, начнем с того, что вот там, где вы с Денисом пересеклись, да, что в Израиле там и это, и то, и другое, и из Турции флотилия свободы очередная, да, это нормально. То есть самое важное, нужно понимать, это нормально, потому что вообще, в принципе, единственно верный ответ на вопрос, что там у вас в Израиле происходит, да, вот если спрашивают, что там у вас в Израиле происходит, единственно верный ответ, который может быть, это все. У нас происходит все. Все, что могло произойти, все произошло. Вот. Это как бы это нормальная ситуация. Да, здесь мы так живем, мы уже привыкли для кого-то в новинку.
0: Движуха, движуха такое популярное число.
1: Это, кстати, очень интересная тема, потому что на эту тему завязана моя тема, да, то, чем я занимаюсь, информационная война, информационное противостояние, фейки вокруг Израиля, вот это все. Просто об этом мало кто задумывается. Сейчас впервые совершенно точно за 3 года, и, возможно, даже впервые вообще в истории, я не знаю, правительство Израиля подало в суд против газеты «Нью-Йорк Таймс», может быть, вы слышали.
2: Да,
1: в газете «Нью-Йорк Таймс» вышла очередная статья, такая уровня РЕН-ТВ или, там, может быть, Russia Today, да, в перемешку с турецким каналом ТРТ, вот что такого уровня, да, в «Нью-Йорк Таймс» выходит статья, что израильтяне дрессируют собак, чтобы не насиловали палестинцев. Вот. То есть это нас, ну, очень обидно, что редакторы «Нью-Йорк Таймс» думают, что мы настолько плохо обращаемся со своими собаками, что можно заставить их хотя бы в теории насиловать палестинцев. Обидно, просто по-человечески обидно. В Израиле очень любят животных. Опять же, если кто-то не знает, Израиль — это первая, по-моему, страна, которая официально запретила продажу натурального меха. Запрещена продажа меха в Израиле из соображений вот гуманности по отношению к животным. Но при этом вы утверждаете, что мы тренируем собак, чтобы они насиловали палестинцев. Очень обидно. Обидно. То есть, как мы помним из доклада ООН, израильские солдаты не насилуют палестинских женщин, потому что они расисты. А собакам, значит, можно, по-вашему? Нет, нет. Так это...

0: так это не работает. Если быть расистом, то до конца. Собакам тоже нельзя. В общем, как бы там ни было, Саша, я сейчас доведу Сашу до икоты, мне кажется. Как бы там ни было, да, сейчас идет судебное разбирательство. Возбуждено судебное разбирательство против газет «Нью-Йорк Таймс» от лица Израиля. И это очень здорово, с одной стороны. А с другой стороны, говоря о том, что в Израиле происходит все, и об этом все пишут радостно. Саш, не плачь, все хорошо.
1: Да, прекрати, я не могу уже это больше слушать.
0: С другой стороны, нужно понимать, что все журналисты «Нью-Йорк Таймс», «Russia Today», Associated Press, Wall Street Journal, любого, Reuters, любого крупного издания, BBC, которое пишет гадости про Израиль, они сидят в Израиле и пишут из Израиля гадости про Израиль, зная, что им ничего за это не будет. Потому что никогда в жизни такого не было, чтобы евреи с пейсами пришли в редакцию Шарли Эбдо за карикатуру там на Беньямина Нетаньяху. Нет, это не наша фишка, это культурная апроприация, мы таким не занимаемся. Этим занимаются наши враги, они приходят в редакцию Шарли Эбдо, а евреи никогда ничего не сделают за какую-то статью в каком-то издании. Журналисты, понимая это, и понимая второе, что в Израиле всегда что-то происходит, как я сказал, понимают, что сидеть в Израиле и писать статьи про Израиль, даже самые ужасные статьи про Израиль, это очень хлебное дело, это очень выгодно. Здесь всегда что-то происходит, и что бы ты ни написал, тебе за это ничего не будет. Просто вот комбо, да, очень выгодно для журналистов. Ну вот, журналисты New York Times дописались. А теперь возвращаясь к вашему вопросу. Безусловно, есть у нас сейчас, буквально сегодня был перехват очередной флотилии свободы, которая двигалась из Турции, да, или, как я их называю, флотилия проституток и наркоманов, перехватили, причем перехватили не просто так, подплывая, да, и, выйдя на перехват этой флотилии, там 100 активистов, 30 кораблей, все как обычно, выйдя на перехват этой флотилии, израильская армия взломала и подключилась к колонкам, которые были на кораблях, да, к аудиосистеме, которая была на кораблях, и запустила по этой аудиосистеме, начала транслировать песню Бритни Спирс «Oops, I did it again». Вот, с этого начался перехват флотилии свободы сегодня, да, потому что израильская армия решила, что уж если опять, то уж давайте хотя бы развлечемся. Перехватили флотилию, молодцы, галочка, но это уже было в прошлом, ничего нового. Во-вторых, да, ликвидации у нас, серия ликвидаций, на прошлой неделе ликвидировали в секторе Газа из-за Дин Аль-Хадада. Это был глава военного крыла Хамас после уничтожения Мухаммада Синвара. Ликвидирован. Но тоже, в принципе, ничего нового. Очень много кого уничтожили за последнее время, что, безусловно, приятно. Однозначно могу сказать, что на этой неделе лидер хит-парада новостей, это все, что связано с Евровидением, это правда. Евровидение, как ни удивительно, да, там людей уничтожают, ну, не людей в смысле, террористов. Флотилии перехватывают, как бы что-то взрывается, что-то происходит, но все внимание приковано к Евровидению. То, что говорят по российскому телевидению про миллион долларов, миллиард долларов, я не знаю. Это да, действительно, есть такая версия, я ее слышал. Я просто напомню, что Израиль, это еще второй очень популярный тейк, а что Израиль вообще делает на Евровидении, если это Евровидение? А Израиль это явно не евро, вообще ни разу. Это, как казалось бы, разные вопросы, но очень связанная тема на самом деле. Потому что люди забыли, и те, которые утверждают, что Израиль там миллиард долларов потратил на продвижение, и люди, которые возмущаются тем, что Израиль представлен на Евровидении, забывают, что Израиль представлен на Евровидении с 70-х годов прошлого века. Израиль был первой страной вне Европы, включенной в Евровидение, но не единственный, потому что также в Евровидение был включен Кипр, на тот момент не считающийся частью Европы, была включена Австралия, и более того, дважды в Евровидении принимало участие даже королевство Марокко. Королевство Марокко еще меньше Европы, если что, чем Израиль, но даже Марокко участвовало в Евровидении. И как раз тогда, вот, опять же, очень важно, Израиль участвует в Евровидении намного раньше Словении какой-нибудь, да, которая сейчас бойкотирует Евровидение, многих других стран, которые сейчас бойкотируют Евровидение или которые там выступают, но что-то возмущаются в отношении Израиля. Израиль на Евровидении раньше вас, просто признайте это. И более того, Израиль побеждал на Евровидении больше раз, чем вы, и делал это раньше, чем вы в любом случае, потому что Израиль, как я говорю, вот с 70-х годов, и тогда же была одержана первая победа.

0: то, что израильский певец исполнил песню, песня хорошая, песня всем понравилась, песня очень в формате Евровидения, да, то есть с культурной и художественной точки зрения к ней можно по-разному относиться, но она в формате Евровидения, это факт. Я считаю совершенно заслуженное второе место. По поводу болгарской исполнительницы, опять же, это мое личное мнение, да, я отношусь, наверное, к тому типу людей, которые тоже считают, что победитель Евровидения определяется несколько раньше, чем финальное голосование проходит. Мое мнение таково, что в финале у нас лидировали три участника, это Израиль, Австралия и Болгария. Израиль, как бы мы не болели за Израиль, как бы здорово не спел Ноам Битан, не исполнил свою песню, да, но для Израиля принимать у себя Евровидение в следующем году, это могло бы вызвать определенные проблемы. Это могло бы вызвать проблемы, плюс это могло бы представлять некоторую опасность, банально, потому что если устраивать подобное мероприятие для зарубежных гостей, а на Евровидение, мы знаем, прилетают со всего мира люди, устраивать это в Израиле в нынешней ситуации, это может быть банально опасно. Поэтому, да, Израиль занял уверенное второе место, но я не уверен, что было бы очень хорошо, если бы Израиль победил сейчас, потому что это могло бы повлечь некоторые последствия неприятные. Австралия, опять же, как я сказал, на Евровидение прилетают люди со всего мира. Вы представляете, где находится Австралия от Европы?
1: Да.
0: Каковы шансы, что люди полетят в Австралию из Европы? Это невыгодно для Евровидения в первую очередь, потому что будет меньше гостей в следующем году. Болгария, хорошая песня, хорошая исполнительница, хорошее шоу, хорошая танцевальная программа, красивые девчонки в боди, одобряю. И в Болгарии можно провести неделю за 500 евро. Идеальная страна для проведения, и это находится в Европе, идеальная страна для проведения Евровидения. Я очень рад, что Болгария победила. Более того, болгарская исполнительница, да, Дара, или Дора, не помню, она была одной из очень немногих, которая публично поддержала Израиль, которая публично поддержала израильского исполнителя, на которую после этого обрушилась волна хейта, и она от этой волны хейта отбилась и сказала, что не отказывается и не откажется от своей поддержки Израиля и израильского исполнителя. Спасибо ей большое. От всего сердца поздравляю с победой. Я думаю, и весь Израиль ее поздравляет с победой. Так что, ну, вот если говорить о Евровидении, мое видение, Эзра-видение в этом вопросе вот выглядит как-то так.
1: Эзра, я хочу тебя спросить, чтобы закончить тему с фестивалем Евровидения. Ну вот что там только не было. И вот эти пять стран, которые ушли и так и не участвовали, Словения, там Исландия, Ирландия, Нидерланды и Испания, несчастная Испания, которая просто загибается каждый день, уже противно в их сторону смотреть. Ну вот все это, то, что происходит, плюс там камера упала там на голову одной из девочек там за два дня, да, когда они там репетировали все. И эти сумасшедшие, которые там пытались прорваться с палестинскими флагами и так далее. И тем не менее, вот Израиль, если, так сказать, не как российская сторона рассказывает про миллион долларов, а, так сказать, вот голосование людей, да, означает ли это с точки зрения политики, что на самом деле все, что вокруг Израиля, вот эта вся мышиная возня, плохой, не такой, ненормальный, это пропагандисты проплаченные к людям, к миру, это вообще не имеет никакого отношения, потому что тот мир, который голосовал за Евровидение, голосовал за Израиль.
0: Смотри, по поводу голосования зрителей, опять же, тут можно очень многое сказать. Во-первых, безусловно, да, на Евровидении 2024 года Израиль, по-моему, был пятым по голосованию зрителей, по количеству баллов. На Евровидении прошлого года Израиль был первым по голосованию зрителей и в этот, или вторым. И в этот раз тоже был первым или вторым. То есть Израиль стабильно, несмотря на войну в секторе Газа, если мы говорим особенно о периоде войны в секторе Газа, прошу прощения, кот истеричка.
2: Да, заходи.
0: Если мы говорим за период войны в секторе Газа, да, голосование зрителей однозначно показывает, что все вот эти рассказы про международную изоляцию, про то, что ненавидят во всем мире, что там все увидели истинное лицо евреев, это то, что мне очень часто пишут всякие махмуды с Кавказа. Это все бред. Ну, объективно, да. Мнение людей, которые вот мы видим на примере Евровидения, Евровидение в этом плане очень полезный конкурс, абсолютно политизированный, ничего не имеющий, никакого отношения не имеющий к песням и танцам. И именно этим он и полезен, потому что, да, на примере Евровидения мы видим реальное положение дел. Например, для меня в этом году было большим сюрпризом, если можно так выразиться, не то, что Израиль

0: было, ну, для меня было абсолютно ожидаемо, что Израиль получит большое количество баллов на голосовании зрителей. Но для меня было огромным сюрпризом то, что не получила большого количества баллов Украина. Это прям меня это искренне удивило, потому что, по-моему, в прошлом году как раз Израиль занял второе место по голосованию зрителей, потому что первое место заняла Украина, потому что это была вот настолько горячая тема, все так сочувствовали, сопереживали, да, вот это все. И была у Украины первое место по голосованию зрителей. В этом году нет, в этом году Украина как бы прям объективно немного баллов получила от всего мира. Для меня это неожиданность. Я не скажу, что там неприятное или приятное, наоборот, нет. То есть безотносительно, безоценочно, просто неожиданность. Я такого не ожидал. О чем нам это говорит? О том, что действительно в некоторой мере вот это голосование зрителей, оно отражает ту повестку и те настроения, которые есть в мире. То есть в то время как поддержка Израиля, несмотря на войну, вопреки всей вот этой пропаганде против Израиля направленной, поддержка Израиля оставалась стабильной на протяжении всех 3 лет, как я сказал, да? Поддержка Украины в то же время, по сравнению с прошлым годом, сейчас очень резко упала. И это не значит, что упала поддержка Украины, безусловно, нет. Украину по-прежнему поддерживают, по-прежнему сопереживают, по-прежнему вся Европа там об Украине печется, и это правильно, это здорово, молодцы. Но интерес к теме войны в Украине очень сильно упал. Это нужно понимать. И это, опять же, это не хорошо и не плохо. И для меня это, на самом деле, не более чем интересный факт, интересное наблюдение. Но вот зрителям из Украины я бы рекомендовал об этом задуматься. Потому что интерес к войне падает. Если интерес к войне падает, может упасть и поддержка в конечном счете. Потому что это мы живем в мире хэштегов и трендов. Да? Это взаимосвязанные вещи. Если падает интерес, если вы выпадаете из поискового, ну, из поискового запроса, да, из поискового рейтинга, а вас просто забудут. Я очень надеюсь, что рано или поздно это случится с сектором газа как раз, да, это то, за что я топлю, то, что я очень часто говорю, что если сектор газа сегодня, условно, теоретически, сегодня сектор газа будет стерт с лица земли полностью, абсолютно целиком, то через несколько лет просто интерес к этому пропадет, сектор газа выпадет из поискового запроса, и об этом все забудут, и это было бы шикарно. Но с другой стороны, если мы говорим про Украину, да, то я рекомендую ребятам из Украины, которые нас смотрят, я уверен, нас смотрят ребята из Украины, как минимум моя сестра в Киеве смотрит, обратить внимание вот на этот интересный факт. Потому что это Третья мировая война, как я миллион раз говорил, да, Третья мировая война, она уже идет, просто она идет не на поле боя и не при помощи танков там или дронов, она идет в Твиттере при помощи хэштегов. Это и есть Третья мировая война, это война информации и нарративов.
1: Эзра, еще один вопрос. Несмотря на всю нелюбовь, так сказать, к евреям, как мы слышим от тех, кто продвигает эту адженду, да, как-то, не забыла слово, как это по-русски называется, миллиардер Илон Маск заявил сегодня во время международной конференции, которую организовало Министерство транспорта, по-моему, Израиля, и я там такую фразу, то, что он сказал, должен сказать, что духовно я чувствую себя израильтянином. Израиль полон талантов, и я считаю его одной из лучших стран в мире. Израиль должен гордиться собой и продолжать оставаться на передовой мирового прогресса. Если смотреть на уровень инноваций Израиля относительно его размеров, думаю, это страна номер один. Я большой поклонник предпринимательства, которое приходит из Израиля. Израиль добивается потрясающих результатов с таким населением и, безусловно, является номером один в мире. Я снимаю шляпу перед Израилем за те инновации, которые он создает. Что это за конференция, и готов был Израиль к такой оценке Илоном Маском того, что в Израиле происходит?
0: Смотри, про то, что вообще на самом деле планировался визит Илона Маска в Израиль, еще 2 недели назад была новость, что Илон Маск собирается в Израиль, да, в результате вот у нас прошло это, в результате это вылилось вот в такую конференцию. То, что Илон Маск поддерживает Израиль, это не новость, я напоминаю, что Илон Маск был одним из первых, если не первым, таким вот не политиком, но тем не менее лидером мнений, да, посетил израильские кибуцы после трагедии 7 октября. Вместе с Беньямином Нетаньяху ездил по этим кибуцам, рассматривал последствия нападения террористов на Маск. То есть поддержка со стороны Илона Маска это не что-то новое, это известный факт, известная вещь. Более того, Илон Маск, помимо того, что он

0: изобретатель, помимо того, что он новатор, помимо того, что он футуролог, можно сказать, да, помимо фантазер, помимо всего этого, он очень сильно борется за правую повестку, он очень сильно борется за, за правые идеалы, если можно так выразиться, и в этом плане тоже находит много пересечений с политикой Израиля, нынешней политикой Израиля, по крайней мере, потому что, опять же, почему я говорю нынешняя политика Израиля, еще одна новость прошедшей недели, да, в Израиле правительство находится сейчас на грани распада, у нас был вынесено в Кнессет голосование по распуску правительства и, соответственно, новых выборах в Израиле. Пока что не очень понятно, к чему это приведет, и главное, как скоро. Но я надеюсь, все будет хорошо, и мы дальше продолжим двигаться, следовать вот этим правым курсам, потому что, в конечном счете, только этот правый курс обеспечивает нам поддержку таких людей, как Илон Маск. А на мой взгляд, поддержка таких людей, как Илон Маск, и, соответственно, как говорила Голда Мейер, ноты протеста по случаю уничтожения наших врагов, это гораздо лучше, чем такие союзники, например, как Педро Санчес, и вместо нот протеста телеграммы с соболезнованиями по случаю нашей смерти. Опять же, как говорила Голда Мейер. Так что, да, поддержка Илона Маска – это прекрасно, и поддержка Илона Маска – это не что-то новое для Израиля. Мы очень ценим его поддержку. Я ему об этом лично писал в Твиттере, попутно предлагая войти в историю. Я серьезно 2 года назад писал Илону Маску, предлагал ему войти в историю, став человеком, который решит израиль-палестинский вот этот конфликт, палестино-израильский вопрос. Он бы мог его решить просто вот своим волевым одним решением. У Илона Маска есть программа Mars One, да, по пилотируемой отправке космического корабля на Марс и, соответственно, колонизации Марса, взять всех жителей сектора Газа и палестинской автономии и отправить их на Марс, чтобы они жили очень-очень далеко от ненавистных сионистов, таким образом, во-первых, реализовать свою программу, во-вторых, решить палестино-израильский конфликт. 2 в 1, на мой взгляд, очень выгодно. Илон, если ты смотришь эфир «Радио Вера», разумеется, смотришь, кто пропускает эфир «Радио Вера», обязательно подумай об этом, предложение все еще в силе. Как бы, на мой взгляд, очень актуально, как никогда актуально.
1: Эзра, спасибо. Спросите у Эзры, знает ли он о том, что Библия предсказала войну Израиля и Ирана.
0: Окей. Хорошо, Библия предсказала, у нас просто в эфирах «Радио Вера» уже очень много кто предсказал, у нас там и Нострадамус был, и Баба Ванга была, и Библия предсказала войну Израиля. Окей, хорошо, как скажете. Ладно, предсказала, так предсказала. Договорились. Война Гога и Магога тоже предсказана Библией. Торой, я бы даже сказал, Танахом. Так что, окей, хорошо, как скажете. Дальше что? Что дальше? Кораном предсказано, что евреи будут бесчинствовать 2 на этой земле, а потом будут прятаться за деревом из Акслона. То, что было написано 2000 лет назад, подумайте еще раз, это бесплатно.
1: В старом городе Иерусалима выселяют людей, выселяют арабов, заселяют евреями. Это, по-вашему, правильно? Люди, которые там жили долго и вечно, и сегодня их выкидывают?
0: В Восточном Иерусалиме речь идет об арабах, которые живут на территории израильской, на израильской территории, да, на территории подконтрольной

0: Израиле, и в Иерусалиме была экскурсия, и я помню, как экскурсовод нам рассказывал, ну вот, группе, значит, экскурсантов, о том, что израильтяне, ну, стараются, по крайней мере, как только появляется такая возможность, выкупать дома, квартиры у арабов из нынешнего, ну, скажем так, сегодняшних нормальных представлений о цивилизованной жизни.
1: Смотрите, есть, во-первых, очень интересная тема, на самом деле, Денис. Во-первых, заканчивая тему Восточного Иерусалима, раз речь идет о нем, да, еще раз. А люди, арабы, арабские семьи, может быть, действительно поколениями, потому что это, я говорю, это длится уже 20 лет, может быть, за это время сменилось поколение, на протяжении 20 лет живут на непринадлежащей им земле, в непринадлежащих им домах и отказываются платить государству минимальную арендную плату за то, что они там живут. Их выселяют как неплательщиков. Если бы вы кому-то сдавали квартиру, а человек 20 лет бы вам за это не платил, ну, рано или поздно ваше терпение бы тоже лопнуло, конечно, бы или нахуй. Это во-первых. Но во-вторых, что намного более важно и интересно, это уже то, о чем говорит Денис.

0: are listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Ignite your child's imagination at the Vancouver International Children's Festival. From May 25th to May 31st on Granville Island, experience spectacular shows from around the world, featuring circus arts, puppetry, theater, dance, and music for kids and families of all ages. Every show ticket includes access to our outdoor activity village, packed with over a dozen hands-on arts activities just for kids. Get your tickets now at childrensfestival.ca. That's childrensfestival.ca.
1: Основное арабское население в Израиле живет не в Иерусалиме. Основное арабское население в Израиле живет на территории палестинской автономии, то есть на территории Иудеи и Самарии. И говоря вот о том, что скупка происходит, скупка домов, скупка земель, это очень здорово, что теперь она происходит, но я заострю ваше внимание, Денис, и твое вот в первую очередь. Только в этом году, в 2026 году, впервые с 1967 года, когда территория Иудеи и Самарии перешла под контроль Израиля. Впервые с 67 года и, соответственно, впервые с 94 года, когда был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией, и Иордания отказалась от своих претензий на территорию Иудеи и Самарии, да, под контролем которой эта территория была раньше. Так вот, только сейчас, в 2026 году, на территории Иудеи и Самарии был отменен иорданский закон, действовавший там все это время, по которому было запрещено законодательно продавать землю или дома не мусульманам. Окей? С 67 года, когда эта территория перешла под контроль Израиля. С 88 года, когда Иордания отказалась от своих претензий на эту землю. С 94 года, когда был подписан мирный договор между Иорданией и Израилем. Только сейчас, в 2026 году, был отменен закон, запрещающий продавать землю и дома не мусульманам. Такой вот израильский апартеид. Самый хуёвый апартеид на свете. Прошу прощения.
2: Нет, все правильно. Просто я говорю, тут вот нам пишут про каких-то сквотеров. Существует, кстати говоря, в Израиле такое понятие или нет?
1: В Израиле сквотеры, честно говоря, я не слышал, но я знаю, что по израильскому законодательству, если вы живете в доме, который никому не принадлежал, в течение 7 лет и платите за аренду и за коммунальные услуги, то вы можете претендовать на, ну, на этот дом, да? Что он станет вашим через 7 лет. Но такого, как в Испании, это, кстати, к вопросу о выселении. Вот о каком выселении я бы действительно беспокоился на фоне разговоров, да, вот о захвате земли или домов, это о выселении, которое происходит, например, в Испании, когда нелегальные мигранты просто заселяются в дом, когда...
2: В Испании, говорят, это целая болезнь сейчас.
1: Да, люди ушли в магазин там, или в кино, или к родственникам, уехали на 2 дня, возвращаются к себе домой, а там,
2: там люди живут.
1: Там мусульмане какие-то, да, которые только что на лодке приплыли, языка не знают, заселились в пустой дом, и все, и их нельзя выгнать по закону.

0: Суды длятся годами, чтобы выселить людей из не их дома. Вот где происходит выселение, и вот так оно выглядит. Так что если вы так уж озабочены темой выселения незаконного, я рекомендую обратить внимание на Испанию, а не на Израиль.
1: Это точно, тем более у нас тут нету знакомых. Как-то тут отправились из Ванкувера в Европу пожить в Испании, уже вернулись. Видел ли Эзра вирусное видео? Мусульманская леди стала терпеть неуважение к Корану и жестоко выставила ультиматум американцам, мол, вы будете уважать нашу святыню без вариантов. Ну, Коран имеется в виду в Соединенных Штатах. Но есть у нас в Америке одна проблема. Это свобода слова, которая стала для нас священной ценностью. И любые попытки заставить нас уважать по приказу вызывают обратный эффект. Как думает Эзра, вообще такие ультиматумы способны ли что-то изменить?
0: Во-первых, по поводу всяких таких шизопатичных мусульман, да, вот этих вот радикальных мусульман, мужчин, женщин, неважно, которые записывают видео, выкладывают, кричат на каждом углу о том, что вы будете уважать нашу святыню, да, их очень много, это больные люди, это, ну, это мое искреннее убеждение, что это больные люди. Не потому, что они мусульмане, и среди евреев есть, да, больные, и среди христиан есть больные, и среди мусульман есть тоже больные, и вот это такие больные люди. Их болезнь заключается в их болезненной вот этой фиксации на религии и на том, что все обязаны ее уважать. Нет, не обязаны. Никто не обязан по умолчанию уважать ни вас, ни вашу религию, ни то, что вы говорите, ни то, что вы думаете, ничего. Уважение – это вещь, которую нужно заслужить. Последние 20 лет, да, условно, со времен башен-близнецов в Нью-Йорке, вот с того периода, да, последние 25 лет, на мой взгляд, радикальные мусульмане и исламисты делали все, чтобы растерять любые остатки уважения, которые могут быть в мире к исламу и к мусульманам. Сделали все, что было в их силах, чтобы никакого уважения больше никогда не было. В том, что касается Соединенных Штатов и отношения с исламом, я полностью поддерживаю Валентину Гомес, да, по-моему, представляющую штат Техас сейчас, полностью поддерживаю Валентину Гомес. Она записывает точно такие же, куда как более вирусные видеоролики, на которых она из огнемета сжигает Коран. Молодец. Окей? Потому что это свобода слова. Знаете, в чем заключается свобода слова? Для тех, кто не знает, я уверен, вот человек, который написал про свободу слова, большое спасибо за этот вопрос, большое спасибо за ваш комментарий. Свобода слова заключается в том, что я имею право свободно говорить все, что мне вздумается. А если вас это оскорбило, вы можете мне об этом сообщить, и я решу, насколько мне на это насрать. Вот что такое свобода слова. И если исламистов, если каких-то исламских фундаменталистов задевает, что кто-то, теперь уже, я думаю, подавляющее большинство западного мира, не любит исламистов и Коран, и все, что с этим связано, ну так это ваша заслуга. Мы не обязаны это вас уважать, мы не обязаны уважать вашу религию. По умолчанию нет. Сделайте хоть что-то отличное от взрыва в общественном месте или от наезда на толпу, хоть что-то другое сделайте, чтобы заслужить наше уважение. Пока что вы не сделали ничего.
1: По поводу наезда на толпу, Эзра, спасибо. Я видела сегодня тоже очень интересный комментарий. По машине, так сказать, был удар, это, по-моему, у моста Вади, да, есть такой мост в Газе, если я не ошибаюсь. И было что интересно, что когда этот удар случился, погибли 4 человека, и первое, что сделали подбежавшие, так сказать, жители Газы, они не спасали этих людей, они достали телефоны. И они не попытались вытащить раненых, они начали оказывать помощь, стали снимать происходящее на камеры, и это происходит, так сказать, ну куда же делась знаменитая гуманность и доброта жителей Газа, о которой говорит весь мир?
0: А какая, о чем вы? Оставьте. Миллионы видеороликов, половина из которых, больше половины, 90% из которых постановочные, да, как раз и высмеивались, потому что это представлялось как момент какого-то удара, ракетного прилета, да, чего-то еще, взрыва какого-то. Там люди лежат якобы окровавленные, и все бегают и снимают. Никто никому никогда не оказывает первой помощи ни на одном видео из сектора Газа. Обратите внимание, там либо вот произошло что-то, лежат люди, и другие люди это снимают, либо это уже машина скорой помощи, где фельдшер вот так вот одной рукой ведет машину, а другой откачивает эту резиновую куклу у ребенка. Это, ну, это смехотворно, именно поэтому, даже если, на самом деле, сектор Газа себя сейчас загнал в такое положение, террористы, палестинцы,

0: Зеленский себя загнали в такое положение, что даже если там действительно что-то произойдет, и действительно каким-то чудом из сектора газа в мир просочится реальная видеозапись, а не постановочная, реального происшествия, может быть, даже с реальным раненым ребенком, этому уже все равно никто не поверит. Это классическая история про мальчика, который кричал «волки». Сектор газа на протяжении 3 лет врал. Врал про голод, врал про гуманитарную катастрофу, врал про геноцид, врал про там изнасилование, какие-то еще, что-то еще. Теперь они рассказывают про крыс в секторе газа. Но всем уже плевать, никто уже не верит ничему, что выходит из сектора газа, кроме людей с IQ, там, табуретки условной, да? То есть какие-нибудь жители Дагестана, Чечни, иногда казахи, вот такие не самые образованные казахи. Как в большинстве своем Казахстан прекрасная страна, казахи прекрасные люди, да, но там есть тоже такие вот из провинции, которые как бы прогуливали школу, окей, вот они этому верят. В большинстве своем тому, что выходит из сектора газа, ну, человек в здравом уме уже не верит, даже не потому, что критически на это смотрит, а просто потому, что столько раз они были пойманы на лжи, что верить чему-то, что выходит из сектора газа сейчас, ну, это как минимум сомнительное решение верить на слово, окей? Поэтому, да, окей, ладно, попала ракета, много людей погибло. Хорошо.
1: Спасибо тебе большое. Пока.
2: Спасибо, спасибо.
3: Всегда рады видеть вас в наших магазинах «Аленка».
4: Мы ценим ваше внимание и доверие к нам. В продаже всегда только самые свежие продукты.
3: Учитывая все ваши вкусы и интересы, мы осуществляем поставки каждую неделю. Мы постоянно дополняем наш ассортимент для истинных гурманов.
5: Скажи это, таки вы имеете и селедку среднего посола?
4: Конечно, есть! И слабосоленая у нас тоже имеется.
3: А еще в нашем магазине на Буррард мы имеем собственную кухню. Все, что там готовят, вы можете попробовать за столиком прямо в магазине. Заказать доставку в офис или домой.
6: А можем ли мы иметь какой цимес на мой день рождения?
4: Конечно! И на день рождения, и любой другой праздник.
3: Посетите наши магазины «Аленка» в Ванкувере.
4: «Аленка» – вкус праздника!
7: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин – это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование. Кредитные линии. С низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров. В наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
8: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITVNET вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и смарт-ТВ. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ITVNET – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ITVNET.com Лучшим зрителям лучшее телевидение.
9: Не знаю, видели ли вы в социальных сетях короткое видео, которое записал украинский политик Евгений Мураев о том, что закон, который приняли в Украине по поводу антисемитизма президентом Украины Владимиром Зеленским, и там, значит, расписывается о том, что, так сказать, Евгений Мураев говорит о том, что вот евреи там сделали то и другое, вот в этом законодательстве, там, допустим, 7 лет дают за убийство, или за антисемитизм, а 8 за убийство.

0: в общем, явно такая антисемитская риторика. Мне совершенно непонятно. Я у Михаила Шетельмана, безусловно, хочу об этом тоже спросить, видел ли Михаил это заявление и вообще. Ну, тема Украины, безусловно, очень важна и интересна. И Михаил Шетельман – это как раз тот редкий человек, который рассказывает, с моей точки зрения, правду и делает это очень достойно.
1: Михаил, рада вас видеть, рада вас слышать. И огромное спасибо, что нашли именно время с нами пообщаться.
2: Да, здравствуйте. Надеюсь, что меня видно и слышно.
1: Да, да, все замечательно, все прекрасно. Михаил, ну вот как раз с вопроса, наверное, Александра мы и начнем. Удалось ли вам посмотреть вот это вот заявление господина Мураева, да, относительно закона о антисемитизме, который в свое время, не так давно еще, очень многие широко обсуждали, вот кто-то это, соответственно, в пику действующему украинскому президенту представлял, кто-то наоборот. Мнения здесь совершенно разные, но больше, наверное, вот именно вот к этому вопросу, если вы не возражаете.
0: Михаил, я только добавлю, я не знаю, смотрели вы это или нет, но когда он записал короткое видео, Мураев, значит, он там говорит о том, что посмотрите, что происходит, кто во всем виноват, кто вообще все захватил.

0: так сказать, высказывание антисемитизма. Ну и вот вокруг этого вся эта мышиная возня. Михаил, зачем?
1: А, то есть во всем виноваты евреи, я понял. Ну, логично. Да. Ну, смотрите, кто такой Мураев, давайте разберемся. Значит, Мураев, это был депутат в какой-то момент Верховной Рады до 19-го года. А в 19-м он в Верховную Раду не прошел. Он шел во главе списка «Оппозиционный блок», или как-то так это называлось, и они набрали, по-моему, 3%, то есть меньше, чем электоральный барьер. После чего он ушел, как бы, ну как у оппозиции, он же был, у него же не было этого самого, он же не был депутатом. Но у него был телеканал, который закрыли за то, что, согласно данным там, службы безопасности, он контролировался Российской Федерацией. У него отняли, по-моему, лицензию этого канала, если не ошибаюсь. И когда началась война, 24 февраля, были новости в западных СМИ, причем в том числе в «Таймс», по-моему, что один из планов россиян – это поставить Мураева президентом Украины. Какая была? Мураева президентом Украины. Он, кстати, исчез, его не смогли найти просто вообще. Ну, Россия проиграла, когда эту битву, то Мураева найти не смогли, обнаружился он через 3 года в Китае. Он живет в Китае, чтобы вы понимали. То есть этот человек последние 4 с лишним года живет в Китае, сбежал, поскольку он был бизнес-партнером семьи Януковича. И сейчас семья Януковича ведет бизнес на оккупированных территориях, как мы знаем. Вот. А сам он проживает в Китае, поэтому, ну честно, откуда он вообще что-нибудь знает сейчас про Украину? Человек, проживший 4 с лишним года в Китае, то есть под прикрытием российских спецслужб, но в Китае, естественно, без, по-другому там жить нельзя. То есть это человек, работающий в Российской Федерации, больше нигде. И соучастник, естественно, да, против него введены санкции, уголовные дела там и так далее. То есть это прямой участник, вот это соучастник, не участник российской военной агрессии. И естественно, что один из тезисов российской пропаганды, если вы слышали, это то, что в Украине, мол, евреи захватили власть. Об этом говорит Путин постоянно. Так как Путин, ну, он проявляет такой животный антисемитизм, когда говорит, что евреи, там, евреи, Зеленский еврей. И науськи

0: Да.
1: искали евреев в двигателе самолета. Поэтому путинисты – это абсолютные антисемиты. Ну и плюс, кстати, прибавьте, извините, выступления Лаврова абсолютно антисемитские. Даже МИД Израиля, уж который перед Россией обычно заискивает, да, МИД Израиля вызывал посла российского с требованием извинений от Путина за антисемитские высказывания. От Путина за антисемитские высказывания. Это было при министре иностранных дел Лапиде, но потом Лапида заменили, когда там выборы произошли, и это как бы историю замяли. Но Лапид требовал извинения от Путина и от Лаврова за антисемитизм. Потому что вообще Лавров говорил, что Холокост устроили евреи. Это Лавров заявлял. Холокост устроили евреи, говорит.
0: Денис, ты или я?
2: Ну, если у тебя в продолжении, то чтобы нам ее
0: Нет,
2: не разрушить.
0: я уже не
2: Нет?
0: по-еврею. Я уже хотела спросить у Михаила, вопрос пришел спросить у Михаила, Украина действительно меняет ход войны или Запад снова выдает желаемое за реальность?
1: А Запад ни разу не выдавал желаемое за реальность. Кстати, Запад все время отстает от фактов, ну, в писании, в прессе. Если вы помните, в первую неделю все были письма о том, ну, статьи были все о том, что вот Украина завтра проиграет войну. И поняли, что Украина почему-то не проиграет. Да, каждый день было в западной прессе публикации в течение марта месяца 2024 года, что все, сегодня будет решающий штурм Киева. Это каждый день было. Пока их не разгромили россиян под Киевом, под Харьковом, это были публикации каждый день. Потом вдруг такие с удивлением. Ой, оказывается, Украина отбилась. Ой, оказывается, Украина освободила Херсон. Ой, оказывается, Украина смогла это, то, все, пятое, десятое. И вот скептические статьи «Украины нет шансов», «Украине нечем воевать», «Украины нет карт». Это же не только Трамп говорил, но и многое пресса. Только потом, вдогонку за успехами Украины, пресса начинает это констатировать. При этом сейчас праздновать пока нечего вообще. То есть это не называется, что война поменяла свой ход. Я бы такого, конечно, не сказал. То, что сейчас удалось, это остановить российскую армию. То есть именно остановить. Не переломить ход войны, не пойти в контрнаступление, не освобождать одну за другим оккупированные территории. Нет, остановить наступление. Это правда удалось. За счет внедрения технических новинок и за счет изменения менеджмента, потому что поменялось, ну, два больших изменения. Поменялся министр обороны с Умерова на Федорова. А Федоров, он технократ абсолютно, он в цифровое министерство пришел, у него там KPI и так далее, то есть все это математически обоснованные методы. Из-за этого резко увеличилось сбитие ракет и дронов над Украиной. Каждый обстрел это там за 90% сбитых ракет и дронов. И второе, то, что на фронте поменялась эта ситуация за счет более ловкого, математически грамотного применения и обработки данных. Вот, кстати, об этом много говорит компания Palantir. К нам приезжал директор компании Palantir. Американский, это главный американский military tech, по сути. И они сказали, что да, Украина использует нашу программу как платформу, как операционную систему. У них, говорит, их только в качестве клиентов они рассматривают, говорит, ну это шутил, естественно, он встречался с Зеленским, это глава компании Palantir. И с Федором сказал, они используют в качестве клиентов, у них определены российские оккупанты. То есть как бы обслуживание клиента – это уничтожить оккупанта, это обслужить клиента. И дальше, когда клиент обслужен, проверяется качество обслуживания. То есть обслужен каким способом? Там, взорвано FPV дроном, подорван на мине, там, уничтожен из Хаймарса или еще из чего-то. И так вот оптимизируется эта цифра. И поэтому ее удалось нарастить до 35 тысяч уничтоженных оккупантов в месяц. Поэтому, собственно, Россия остановилась фактически. То есть она как? Она стоит на месте, но теряет 35 тысяч человек в месяц. Вот что главное, что. Второе, что подметил Марко Рубио, кстати. Вот я сейчас боюсь уже, что я могу спутать цифру и что-то там слишком сказать громкое, но, по-моему, он назвал соотношение потерь как минимум 1 к 5. Как минимум 1 к 5, то есть, что Украина теряет в 5 раз меньше людей, чем Россия. Но тоже важнейший показатель, который говорит госсекретарь США, это уже как бы никуда не деться. Эти вещи произошли. Плюс уравнивание по дальнобойным ударам. То есть, если раньше было очевидное преимущество России, Россия там на 1000 российских выстрелов приходилось 100 украинских, то апрель месяц был первым в истории этой войны, когда Украина выпустила больше дронов по России, чем Россия по Украине. Вот просто, причем сразу в два раза там преимущество. По ракетам нет, по ракетам пока еще преимущество у россиян, но по дронам вот сравнялись, тоже хорошо. Поэтому пока я бы сказал, что удалось остановить и установить такое хрупкое равновесие, но это нельзя назвать переломом.
2: Ну и, конечно, впервые то, что мы наблюдали, это атака на Москву, когда социальные сети были буквально заполнены вот этими рилсами, да, ужас, действительно ужас стоял в глазах людей.

0: не знали, что делать. Но вот, что, если честно, меня вот очень... Я сам из Москвы, поэтому мне не то чтобы было больно на это смотреть, хотя да, мне действительно было на это смотреть больно, на вот так называемое мирное небо над головой сегодняшних москвичей, да. Но, честно говоря, вот то, что меня поразило, во-первых, ну, о том, что возможно такая ситуация, знали, потому что украинский президент этого не скрывал, да, а было сколько там, три кольца вот этого ПВО, которое не спасло абсолютно. И что самое главное, это, конечно, ни воздушной тревоги, никаких оповещений. Люди не знали, куда им бежать, что им делать. Люди прятались не пойми где вообще. И самое главное, после чего стали запрещать вообще об этом говорить. То есть не то, чтобы там даже видео, даже писать об этом нельзя было. То есть просто описывать ситуацию было запрещено. Вот мне одно непонятно, неужели вот эти запреты, вот в сегодняшний все-таки, как-то не закрывает этот интернет, условно, он все равно просочится, все равно будут люди знать, как бы ситуацию, каналы, федеральные каналы об этом сообщили, там даже посчитали, по-моему, каждый канал об этом суммарно сообщил, в течение минуту эфирного времени на это потратил, о том, что такое было. То есть вот для чего это делается? Для того, чтобы люди жили по-прежнему в иллюзиях о том, что ничего не происходит, все нормально, все хорошо, но такого не будет. Вот как вы оцениваете вот этот удар, насколько, ну, скажем так, вот многие же говорят, там, ну, наверняка украинцы злорадствовали, наверняка вот они рады, вот, хотя, и опять же начинаю споры, но зато у них в Киеве погибло 24 человека, а у нас всего трое. Вот это меня, конечно, больше всего поражает. Вот это, конечно, ну, необъяснимо.
1: Ну, почему же? Россияне целенаправленно бьют по мирным гражданам. Это факт, его нельзя опровергнуть. Потому что ракета, например, от которой погибло 24 человека, это была ракета Х-101, у которой точность 5-10 метров. То есть она не может промахнуться, да, это 5-10 метров. Скажем, у Х-22 там 500 метров точность, а у Х-101 5-10 метров. Поэтому она была направлена в жилой дом, специально, естественно, в панельный, так как именно попадать в панельные дома, чтобы убить как можно больше мирных жителей, это самое выгодное. Они складываются, в отличие от кирпичных, кирпичные не складываются. Точно такими же ракетами Х-101 была, собственно, снесена значительная часть самой большой детской больницы в Европе. Когда ударили по центру Киева, по детской больнице Ахмаддет, то тоже били именно там 6 ракет Х-101, высокоточные ракеты. Очень дорогие, кстати, самые дорогие российские ракеты. То есть они потратили вот на то, чтобы разрушить больницу, там, десятки миллионов долларов. Только что, кстати, сейчас вот была она восстановлена Украиной, эта самая больница. Поэтому это осознанный удар. Украина, естественно, бьет наоборот по военным объектам и по нефтегазовым объектам. И поэтому три жертвы – это как бы collateral damage, который даже допустим ООН, в принципе. То есть когда вы бьете по военным объектам, то вот если у вас там погибло три человека, это нормально. А когда вы бьете заранее по жилым домам и по больницам, это недопустимо, естественно, это нарушение правил обычаев ведения войны. Поэтому Украина воюет как минимум по правилам, высокоточным оружием, естественно. Дальше. Злорадствовали ли в Украине? Да, абсолютно, конечно, злорадствовали вообще. Как бы. Почему? Я уже совершенно не пытаюсь с этим бороться, я сам уже злорадствую. Честно это признаю, естественно, любой удар по российскому городу доставляет мне только удовольствие, ничего иного. Тут я не сомневаюсь даже. Тем более, что, еще раз говорю, цели выбираются исключительно военные или инфраструктурные. Почему так в России делают? Потому что, да, они пытаются делать вид, что в России, в Багдаде все спокойно, в России все спокойно. Это, вы говорите, ну все равно станет известно. По-разному бывает. Вы знаете, когда-то мы жили в Советском Союзе, я прекрасно помню, вот афганская война. Такое слово, как война в Афганистане. Mm-hmm. Я был тогда подростком, школьником. Мы о ней ничего не знали. Вот просто ничего. Об этом не писала газета «Правда», не писала газета «За рубежом», в этом не было в программе «Время». Я помню Олимпиаду 80, когда нам сообщили, что иностранные делегации отказываются, нам же не сказали из-за войны в Афганистане. Нам сказали из-за того, что они опасаются за безопасность. Какую-то там, ну, какая, и для меня это звучало, какая безопасность, о чем речь вообще. Пока нам не привезли труп в район, в школу, да, труп школьника, который закончил школу нашу и погиб в Афганистане. Я тогда впервые услышал слово «Афганистан». То есть, почему нам привезли кого-то, и почему там что-то чевствуют, какие-то медали. Я не понимал, что происходит. Мы же не воюем, как же так-то. И тогда я впервые услышал голос Америки и все остальное. Так и сейчас в России. Естественно, в Москве люди будут, ну, что-то слухи будут говорить,

0: там вроде что-то бомбили, а может, не бомбили. Москва большая, там десятки миллионов, сколько там, 10 миллионов точно есть. От того, что погибнет там 100-200 человек, ну и там это где-то далеко. Как сейчас они говорят, это ж не у нас, это где-то там вон, в Невинномысске там война, в каком-то Канату, нет, это как называется, Туапсе война. Чем мы, собственно, переживаем? Это Туапсе, это нас не касается. В Приозерске, это, нас, это вообще в Химках, это за МКАДом. Нам-то какое дело, это за МКАДыши воюют, а мы что, нас-то как должно касаться? Вот так примерно это кольцо и будет постепенно сжиматься. Главная политика российского руководства, естественно, да, именно так обеспечить спокойствие, чтобы в Москве было спокойно. Если бы они заботились о жизнях своих граждан, то они бы объявляли воздушные тревоги, были бы извещения, ну, механизмы извещения, как есть в Украине, естественно. Но сейчас они уже даже не нужны стали. Раньше были механизмы извещения, там, Киевская городская администрация, у тебя насильно телефон пищал, то есть даже выключенный телефон начинал орать и сообщать там, о каких-то мероприятиях. С трудом все находили, как взломать и выключить эту историю, потому что спать не давал. Но сейчас есть столько телеграм-каналов, что тебе все это не надо. Но от этого зависит реально твоя жизнь. Ты читаешь, что именно летит. Потому что, ну как, наша жизнь – ежедневные обстрелы. И мало кто ходит каждый раз в убежище. Такие люди есть, но таких людей мало, или там в метро. Потому что иначе ты не можешь жить нормальной жизнью вообще. Ты не сможешь завтра утром каждый день идти на работу. Поэтому люди ходят, ну, такие более-менее разумный подход у людей. Это кто там, когда огромный обстрел, идут в метро. Не огромный, не идут. Ну, а как узнать? Вот телеграм-каналы, где про каждую ракету. Сейчас летит там на Киев 18 ракет, 24 дрона с таких-то направлений. Внимание таким-то районам. Прям все это пишется. Их множество таких каналов. Если в Москве будет так, то и жизни сохранятся, понимаете? Вот эти три жизни сохранились бы, если бы они знали, что к ним прямо сейчас летит дрон. Конечно бы, они бы выжили.
1: Михаил, я хочу вас спросить. Вот я видела на страничке у Алексея Алексеевича Венедиктова, информация, это Левада-центр, по-моему, да? Что там провели, там, ну, спрашивали у людей, там 65%, если я не ошибаюсь, по всей России против войны, там 30% сколько-то за, а по Москве наоборот, так сказать, больший процент за войну и меньший процент против. Это приблизительно то, о чем мы сейчас говорили, то есть это разные, так сказать, разная жизнь у людей. В Москве и вообще в России.
0: И есть люди, которые говорят, он недостаточно фашист, неправильно, он плохо управляет нами, он там проиграл войну, он погубил больше миллиона человек, наших фашистов. Он проиграл переговоры Трампу в тот момент, когда можно было побеждать и забирать успех, как бы он проиграл. И это разрастается, вот то, что называется Соловьев, Ксения Собчак, и, вы будете смеяться, со вчерашнего дня еще его первая учительница Вера Дмитриевна Гуревич. Все, вот она стала пропагандировать еще больше. Может, за этими людьми стоят какие-то ФСБшные или еще какие-то силы. Но вот это гражданское противостояние внутри верхушки элиты, оно впервые стало публичным последние два месяца. Оно никогда не было публичным. До этого были теории заговора, что там, возможно, Шойгу что-то качает. А тут мы это все увидели, и это не купировано никак Путиным. Вот это интересно.
1: А как, Михаил, на происходящее смотрят Соединенные Штаты и Трамп? То есть это путь к переговорам или к новой эскалации? Или как реагирует на это американский президент?
0: На происходящее на фронте или на происходящее где?
1: На фронте и то, что происходит, ну, в первую очередь на фронте.
0: Да. Значит, с фронтом получилась, мне кажется, очень такая интересная история, что сначала никак не реагировал, потому что Трамп занят. У него война с 28 февраля началась против Ирана, и он не может нами заниматься. Ведь были же активные Витьков и Кушнир, два переговорщика американских, но им поручили заниматься Ираном. И они переговоры Ирану проиграли. Из-за этого началась война. То есть Витьков, по его вине, началась вторая иранская война уже. Он же обещал, что все, я договорился, все, у меня есть договор. Он приезжал в Израиль со словами, у меня есть договор с Ираном. И опять обманул, как и в истории с россиянами, он обманул свое руководство, обманул Трампа. Кстати, Иран это заявил, что вот у вас был такой Витьков, мы с ним отказываемся разговаривать, потому что он обманывает Трампа, выдает не то, что мы ему говорим и так далее. В общем, это его так называемая в кавычках дипломатия привела к этой войне 28 февраля, и эту войну Трамп никак не может закончить до конца. Вроде как и закончил, но не закончил, не может закончить. И вся переговорная американская группа исчезла на этом. То есть вот уже весь март, апрель, май, третий месяц, никаких переговоров нет, потому что они прям говорят, а мы заняты. У нас же была назначена встреча с ними в Эр-Рияде там, на какое-то там, 1 марта, все отменилось, и дальше все это посыпалось. Поэтому переговоры

0: нет. Но произошли изменения, как мне кажется, у Трампа в отношении к Путину. Ни к чему так, к Путину лично. Он все-таки решил, что Путин его обижает и кидает, что Путин не захотел с ним сотрудничать, не захотел принимать его, ну, доброжелательные абсолютно условия, которые были явно пропутинские условия. Путин не захотел на это соглашаться. И посмотрите, что он уже сделал несколько заявлений. Заявление, что в мире только две сверхдержавы, Америка и Китай. Это было прямо против Путина направлено. И заявление, что когда его спросили, так вы обещали Путину Донбасс, что Россия получит Донбасс? Нет, говорит, вообще такого ничего не говорил. И, наконец, третье, самое яркое было, когда его спросили что-то про Зеленского. Он говорит, а это было в день, когда Зеленский издал указ, разрешающий провести парад в Москве. А Трамп в этом всем активно участвовал, в этом всем процедуре. Это было не мимо Трампа. Там же была какая интрига перед 9 мая? Путин позвонил Трампу и попросил, чтобы Трамп надавил на Зеленского и добился перемирия на 9 мая. А Трамп послал Путину. Трамп публично вышел, сказал, мне тут звонил Путин, просил перемирия. Ну, пусть они там разговаривают, может договориться, а может нет, сказал Трамп про Путина. И не стал вписываться за Путина. И тогда Путин в одностороннем порядке говорит, все, 8-9 перемирия, приказываем. Иначе кошмар. Украина 8-го просто вот тогда 570 дронов ударила по России, чтобы показать, что перемирия не будет. И тогда 8-го вечером Путин уже приполз совсем на коленях к Трампу умолять, как-то уговорить Зеленского. И уговорили в обмен на 1000 военнопленных, что действительно не будет три дня перемирия. И Зеленский издал указ, разрешающий провести парад в Москве. И тогда Трамп вышел и говорит, а Зеленский-то какой? Трики-гай, мне он, говорит, нравится. Да, говорит, у него свои там, конечно, но посмотрите, какой ловкий, какой молодец. Тем более, говорит, что он же нарастил армию, у него теперь лучшие беспилотные системы. И это все вдруг Трамп про Зеленского, у которого не было карт, который там проигрывал и так далее. И вот уже выходит Рубио, это уже позавчера, после визита в Китай сразу говорит. А Украина преимущество, говорит, у них лучшие беспилотные войска в мире. Они побеждают Россию по многим направлениям, у них вот такие маленькие потери и так далее, и так далее. То есть политика Белого дома в отношении, как минимум, Зеленского, она точно за последние два месяца изменилась. Я думаю, что из-за того, что Путин не выполнил их условия, и Трамп очень расстроился по этому поводу.
1: Mm-hmm. Спасибо, Михаил. Не могу, конечно же, вам не задать вопрос из темы Миндичгейта знаменитого. Вот сегодня появилась информация о том, что Тимур Миндич подал в суд на Владимира Зеленского, ну, не только на него, но и на, соответственно, Совет национальной безопасности, обороны, а также Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Вот как вы это прокомментируете? Это вот обычно Алексей Алексеевич Венедиктов говорит, такой туман войны, он говорит, да? Но вот здесь вот тоже это какой-то туман какой-то напускает Минди. Для чего он это делает?
0: Нет, я думаю, что совершенно никакого тумана нет. Угу. Он подал в суд, конечно же, не на Зеленского. Он подал в суд с целью отменить введенные против него Советом национальной безопасности и обороны санкции, как незаконные. Угу. И я думаю, что у него есть все шансы. Потому что, понимаете, до этого, когда вводились тоже санкции, не помню, только Порошенко судился по их поводу, хотя я не уверен, что судился или нет. Но введены санкции государством Украины против гражданина Украины. И он в этот момент может подать, например, в Европейский суд по правам человека. Я думаю, что Европейский суд по правам человека теоретически очень даже может обязать Украину отменить санкции и обязать еще и выплатить компенсацию в такой ситуации. Потому что он гражданин Украины. Вводятся санкции традиционно во всем мире против чужих граждан. То есть, когда для нас человек недоступен, вот у нас там есть, не знаю, Лавров, и мы хотим ограничить его счета и так далее, мы, Америка, вводим против него санкции. Логично. А США не вводят санкции против граждан США. Евросоюз не вводит санкции против граждан Евросоюза. Вы понимаете, что вот Евросоюз ввел против огромного количества россиян санкции. А против Ксении Собчак не ввел, потому что у нее какой-то паспорт. А нет, против Киркорова нет санкций. А у нее паспорт болгарский есть, нельзя ввести санкции. Вот. И таких еще есть несколько персонажей, против которых невозможно ввести санкции именно из-за наличия у них европейского паспорта. Вот. И тут, я думаю, что у Миндича как раз в этом пункте есть шанс. Это же не означает снятие с него там, обвинений, это не означает, что его заберут из розыска. Он в международном розыске объявлен. И международный розыск это его принял в розыск. Но санкции ограничивают ему движение денег, например. То есть он даже, там, когда у него какие-то счета, вот он не может ими воспользоваться, еще что-то. И у него ограничены, получается, права в каком-то смысле на защиту, да, из-за того, что есть санкции.

0: Поэтому это вполне легальная процедура. Медведев же очень сам себя публично грамотно ведет. Он скрывается в Израиле. Действительно скрывается в буквальном смысле, потому что он в розыске. Но когда к нему обращаются журналисты за комментарием, он каждый раз говорит: подождите, это сейчас юридическая процедура, это к моему юристу, это к юристу, это к юристу. Деньги у него есть у юристов, поэтому он вполне себе ведет нормально.
1: Да. Условно, по такому же пути может пойти, например, господин Богдан, правильно?
0: Конечно.
1: В отношении санкций.
0: Конечно, абсолютно.
2: Ну вот вы говорите, Михаил скрывается. Ну как же он скрывается, если он в Израиле и все об этом знают?
0: Скрывается от правосудия, значит, не являться по повестке. Ага. Скрываться от правосудия, это значит не подчиняться законодательству страны, гражданином которого является. Это называется скрываться от правосудия. Как Путин скрывает, у него статус скрывается от правосудия. Зайдете на сайт Международного уголовного суда, написано статус скрывается от правосудия. А то, что знают, что он живет в Израиле, но Израиль пока не готов его выдать. Будет ли готов, посмотрим.
2: Угу. Спросите у Михаила, на секунду, есть ли риск, что Россия ответит еще более жесткой эскалацией на то, что произошло по поводу дронов в Москве?
0: А, нет, конечно, потому что у России больше ничего нет. Россия 4 с лишним года, 4 года и 3 месяца ведет полномасштабную войну против Украины. Что такое полномасштабная? Значит, что все силы и средства военные, которые есть у России, все в этой войне задействованы. Ничего другого она сделать не может. Это же не то, что она вот сюда мы не стреляли. Да стреляли везде, куда могут достать. Задействовали все ракеты, все дроны, все танки. Смотрите, танки мы уничтожили почти все в российские, потому что у них не осталось танков и БТРов. Утопили 2/3 Черноморского флота, уничтожили 2/3 стратегической авиации. У них нет еще одной стратегической авиации. Мало того, они за время России независимо не построили ни одного самолета стратегической авиации, они их не умеют строить, у них нет инженеров, там, технологий, у них этого нет. Это строили советские люди в Узбекистане, они не умеют этого делать. А ракеты, а двигатели были украинские, они не умеют, соответственно, строить все это. Поэтому они ничего сделать другого, они то все, что есть, все задействовано. Да, кроме ядерного оружия, задействовано 100%. Вот ракета, которая убила 24 мирных жителя, произведена во втором квартале 2026 года. То есть не позже, чем в апреле 2026 года.
2: Насколько сильно удары по тылу бьют по имиджу Путина внутри России?

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Ни страной, ни обществом. Это что, живя в России, говорил Невзоров. Кто такой Ермак? Это начальник чиновников, понимаете? То есть он контактировал, он к обществу никакого отношения не имел. Вот когда есть министр, он имеет к тебе отношение. Министр здравоохранения, от него зависит, какое у тебя будет здравоохранение. Министр транспорта зависит, на каком поезде ты будешь ездить. А от президента зависит твоя оборона и внешняя политика. А глава офиса президента, от него зависит жизнь чиновников. Поэтому его знают только чиновники. Это же как бы не публичная такая большая должность.
2: Ну, вы совершенно правы. Я никогда не слышала этого имени прежде.
1: Так и я не слышал. Слушайте, я до войны, понятно, меня спросили, а кто глава офиса президента? Да понятия не имел. Я услышал фамилию Ермак, ну, может, через год после начала войны, в связи с какими-то там уже деталями. Потому что меня это никогда не касалось. Но при этом мои чиновничьи друзья, когда что-то, они говорили, а мы вот на прием там к Андрею, как у него там отчество, я даже не помню, какое-то, Андрей Борисович, по-моему. А я никогда не знал, про какого они Андрея Борисовича. Ну, у меня же куча друзей, там, депутатов всяких там, в министерствах работают. Они все знают. А я, ну, откуда я его мог знать? Мне-то он зачем? Поэтому у меня к нему отношения нет. Есть отношение общественное к нему. Оно, надо сказать, изменилось немного, очень интересным, неожиданным образом. До того, как он стал подозреваемым, он же был подозреваемым в деле Энергоатома, которое было в ноябре. Его же называют иногда делом Миндича. И тогда был обыск в рамках того дела, был обыск у него то ли дома, то ли в офисе, я честно не вспомню сейчас. Но оказалось, что подозрения были напрасны. Да, и он из-за этого уволился из офиса Зеленского, но подозрения же не оправдались. Сейчас, когда прошло полгода, ему предъявили подозрение.

0: И вообще по другому делу. То есть оказалось, что там, где его обвиняли, он никак не замешан. Ну, не обвиняли, а подозревали, да? Он никак не замешан, потому что за полгода ничего не нашли в том вопросе. И сейчас им предъявляют, что отмывание денег при строительстве коттеджа. То есть строительство коттеджа на какие-то там отмывание денег через строительство коттеджа. Но пока никто из антикоррупционных органов так и не объяснил ни разу, а в смысле, какие деньги-то, откуда деньги? Ну, он же в деле Энергоатом, он не замешан. То почему, какие нелегальные деньги он отмывал? Он строил коттедж. Точка. Где он взял деньги? Наверное, какая-то зарплата была. У него вообще-то бизнес был, адвокатское бюро. Коттедж там не самый дорогой в Украине, мягко говоря, коттедж. И вот это все не объяснили нам пока. То есть мы ждем объяснения от Национального антикоррупционного бюро, где будет конкретно показано, что это за деньги, которые он отмывал. Этого пока нет. Поэтому и относиться как-то к этому делу сложно. Вот если дело Энергоатома, оно так сказать, ну, дело Энергоатома, оно более-менее обоснованным звучит. Там документы какие-то показаны, платежки и так далее. То есть там понятно, о чем речь. Но здесь непонятно пока, о чем речь. Все в шоке. Что происходит, собственно? В чем обвиняют? И вот я видел изменение отношения. Тогда он был очень непопулярным человеком. Вот если его включали в какой-нибудь опрос, то уровень доверия к Ермаку был там 20%, скажем. А 80% не доверяют, а 20% доверяют. Вот сейчас я вижу, как прямо люди, многие вступили, что называется, в защиту. В каком смысле? Не в смысле Ермак честный человек, там не трогайте, нет. А типа подождите, подождите, вы должны соблюдать процедуры и законы. Почему там какие-то журналисты бегают его арестовывать, а не органы, да? Почему прокурор антикоррупционной прокуратуры на суде зачитывает смс, которые он писал гадалке? Гадалке Веронике Фэншуй. Это что за история? В смысле, частная переписка, какой-то гадалки, какое отношение имеет к отмыванию денег на строительство коттеджа? Люди недовольны. Вот это расследование НАБУ выглядит как какое-то грязное, как будто кто-то здесь политически заинтересовался. И плюс совпадение очень оригинальное. В ноябре, когда вспыхнуло дело Энергоатома, как раз был пик давления Трампа и Витькова на Украину: отдайте Донбасс Путину. Вот на пике давления выкатывается это дело, и на Зеленского давят, что отдай Донбасс. И его вызывают несколько раз в Вашингтон, а у Мерова вообще заперли у Витькова дома и не выпускали неделю, и требовали, чтобы он подписал бумагу: отдай Донбасс. И когда Украина не поддалась, то дело как-то заглохло, понимаете? А сейчас новая волна, снова, значит, требует Донбасс, снова там Трамп, что-то Витьков, Путин, и новая волна обвинений. И вот уже у людей сомнения во всем этом. Раньше люди были готовы, радостно поддерживали, в общем-то, антикоррупционные органы. Сейчас возникли сомнения в их ангажированности или неангажированности. Вот это изменение к отношению к Ермаку в стране. К Зеленскому, опять, что значит мое отношение? Как я отношусь? Я никак не отношусь. Я политтехнолог, никому никак не отношусь. Я смотрю на результаты опросов социологических. Вот хотите эксклюзив? Всем сейчас расскажу.
1: Конечно.
2: Давайте, конечно, хотим.
0: Никто не знает, вообще никто и нигде. И этого не было нигде и никогда, то, что я вам сейчас расскажу.
1: Спасибо.
0: Рассказываю, да. Потому что это все я сделал за последний час, пока с вами говорил. Значит, в Украине периодически проходят опросы общественного мнения на тему, там, за кого бы проголосовали после войны. После войны. Выборы после войны. И там есть изменения, значительные достаточно. В частности, если Зеленский не участвует в выборах после войны, то во второй тур выходит Залужный Буданов и побеждает Буданов на выборах, а не Залужный. Это вот история последних там 2 месяца назад. Я проводил такие исследования, выяснил, что если после войны Зеленский не выдвигается, то президентом становится Буданов, а не Залужный. Но сегодня я провел новый эксперимент. Почему провел? Несколько человек, да, на последней неделе была такая провокация россиян, ну это уже известно, что это провокация россиян, что якобы собираются арестовывать жену Зеленского. Елену Зеленскую.
1: Да, я видела это в социальных сетях.
0: Но НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро, само вслух заявило, что это вранье, что это провокация россиян. Что НАБУ никаких расследований не ведет, все это неправда. Ну, как бы все. Но мои некоторые хитрые политтехнологические друзья из-за границы спросили, а это случайно не кто-то что-то раскручивает? Типа, в чем интрига-то? И в частности, мне 2 разных человека сказали, а может быть, ее хотят президентом сделать? И я такой думаю, да ерунда, думаю, какая-то. А потом думаю, а что, ерунда, не ерунда, дай-ка, думаю, спрошу. И за последний час я провел опрос на эту тему. То есть, предположим, выборы проходят после войны. Не сейчас, а вот война закончилась завтра. И тут же через 3 месяца по закону там, выборы в Украине. Зеленский не выдвигается.

0: выдвигается. Но выдвигается Елена Зеленская. И какой тогда мы имеем результат? И вы знаете, у меня пока проголосовало 23 тысячи человек. Ну, это много, да? На первом месте с огромным отрывом Буданов. Зеленского нет в списке, да? На первом месте Буданов 54%. На втором Залужный 18%. А на третьем Елена Зеленская 15%. Понимаете? То есть уже Елена Зеленская сейчас догоняет по рейтингу Залужного. Это очень интересная интрига, как мне кажется, может быть, вокруг этой истории. Я ее сейчас сам вот с нуля начал. Посмотрим, какие будут реакции на эту тему.
1: Михаил, ну действительно, очень, во-первых, спасибо большое за такую информацию. У меня к вам такой вопрос, как политтехнологу. Вот это интервью Юлия Мендель, да, правильно я произношу фамилию, да. Такеру, что это было, зачем, почему и ваша оценка этой истории?
0: Ну, это самая простая история. Дело в том, что Юлия Мендель до этого в течение последнего года отмечалась какими-то антиукраинскими заявлениями постоянно. Где-то она там находилась, мы не знали где, но постоянно антиукраинские заявления. Поэтому ее здесь уже воспринимали как, ну не знаю, как аналог там какой-нибудь Арестовича или Латыниной, как какую-то беженку. И не знал никто зачем и почему, ну так это было. Поэтому это интервью никого не удивило. Если бы это было гром среди ясного неба, знаете, там бум, вдруг интервью, бывший пресс-секретарь. Но здесь ее знали, просто здесь уже все знали про это. И тем более, когда там выходит Такер Карлсон, человек, который в этой войне уже сыграл огромную роль русского провокатора, не только беря интервью у Путина, но беря интервью там, ну, явно за деньги у Лаврова, даже у Дугина, он брал интервью у Дугина, представьте себе, у идеолога русского фашизма, то все эти, ну, все такие, значит, в Украине как среагировали? А, ну, Такер Карлсон. Вопрос, главный вопрос, который мне задают, сколько стоило? Сколько стоило? Сколько стоило, сколько дали Карлсону за такое интервью? Ну, и второй вопрос, кто заказывал, естественно, это интервью. И здесь, ну, есть две версии более-менее одинаковой разумности. Одно, что россияне. Это же понятно. Ну, представьте себе, Юлия Мендель. Она была обычным пресс-секретарем 5 лет назад. 5 лет назад. Выехала за границу. Ну, понятно, что у нее нет там миллионов никаких, да? Обычный человек. Ей нужно на что-то как-то жить. У нее нет защиты никакой, естественно. У нее же нет государственной защиты за то, что она была пресс-секретарем президента Зеленского. Ну, конечно, русские до нее добрались за секунду. Пришли, сказали, вот у нас такое предложение. Или такое. Вот две альтернативы, выбирай. И, конечно, она выбрала вот это. А что она должна была выбрать в такой ситуации? Да, она ничем не защищена, реально. Наши те, кто сидят возле Зеленского, они под защитой всегда находятся, а она нет. Либо, возможно, что если русские почему-то не добрались, если настолько глупые россияне, что не добрались до нее, то добрались какая-нибудь там иностранная оппозиция к Зеленскому, такие люди тоже есть. Но я что-то больше верю все-таки в россиян, потому что у них прямой путь к Такеру Карлсону, тариф они знают уже у них. Ну, что за Лаврова платить, что за Дугина, какая разница, что за Юлию Мендель. Поэтому вот и вся история. Она не очень интересна, потому что в Украине, ну, это никого не... Вот, понимаете, по вопросу Ермака там разделилась страна, да? А по вопросу Юлии Мендель не разделилась. Никак.
1: Потому что, вот тут спрашивают, потому что фамилия Мендель или другая причина?
0: Нет, потому что она считается здесь как бы на границе между городской сумасшедшей и агентом Российской Федерации. Потому что если вы слушали это интервью, а отдельно Такер Карлсон просто, ну, известен как агент Кремля, и тут что сомневаться. Но и послушали бы вы эти тексты, которые он там несет. Ну, это просто, ну, это же анекдот.
1: Михаил, вы сказали такую фразу сегодня, когда закончится война, будет то-то. А когда закончится война,
0: Миш? Я понятия не имею вообще. Я прогнозы уже делал, и я перестал. И теперь, когда ко мне на улице подходят люди, а подходят каждый день к таким вопросам. Если раньше я что-то отвечал, сейчас я говорю, вы знаете, я политикой не интересуюсь. Ну, а что сказать?
1: Это вы не интересуетесь политикой, да, Миш?
2: Да, из ваших уст это, да, конечно, слышится. По-особому.
1: Это сильный ответ. Я последний вопрос вам задам. Знаете, я вот сейчас разговариваю мы с вами, и там я не могу сейчас найти этот комментарий, а не хочу отвлекаться от того, что вы говорите. Ну и там, значит, пишут, что вот мы, ну, в основном мой адрес, ну и Дениса тоже, что мы вас слушаем с трудом, что мы пророссийские, что мы вас еле терпим и так далее, и так далее. Ну, я не хочу оправдываться, Михаил, но это полный нонсенс. Чего бы я к вам приставала, чтобы вы пришли, если бы хоть это имело, ну, хоть намек на... А как вы думаете, зачем, почему, для чего? Вот, или это, ну, как бы нанятые люди?

0: люди, да, как говорят, там боты или как еще называют этих людей.
1: Нет, тут, Александр, у меня есть ответ для вас. Значит, дело в том, что мне же тоже многие жалуются, зачем я к вам хожу.
0: А, да? Вы серьезно сейчас?
1: Много, массово, в смысле, если вы понимаете, массово. Потому что ваше радио массово считается многими в Украине пророссийским. Из-за чего? Из-за того, что у вас какие-то гости неправильные бывают.
0: Там Юлия Латынина, например.
1: Латынина, например. Кто там еще, я, честно говоря, не знаю.
2: Михаил Светов, да, у нас бывает. Может быть. Тоже критикуют.
1: Может быть. Короче, мне перечисляют каких-то гостей, пишут, вот посмотри, посмотрите, вот к ним ходят такой-то, или к ним они звали такого-то. Я говорю, ну, ребят, я же никому не указ, кто кого зовет. Я пойду на радио, если мне дадут нормально говорить, если эти люди будут адекватные, будут задавать нормальные человеческие вопросы, нормально меня выслушивают. Дискуссия всегда готова, поэтому кого они кроме меня зовут, я тут не указ. И однажды был инцидент, если вы помните, который просто взорвал всех. Но это была случайность, я понимаю, что вам верю, что...
2: Это был мой косяк.
1: Я на каком-то важном вопросе исчез звук. Но я получил сотни писем. Они отключили... Вы знаете, что они отключили вам звук на самом важном вопросе? Ну, я понимаю, что это не так. Ну да, слушайте, не все... Вы же не зовете, я не знаю, Лаврова, наверное. Я не знаю.
0: Нет.
1: Зовете ли вы российских прямых военных преступников? По-моему, не зовете. Там, где выступают российские военные преступники, туда я, конечно, не пойду. А там, где выступают спорные персонажи, пусть даже наши враги, то, ну, я имею в виду Латынину, то пойду, почему нет.
0: Кстати говоря, у нас несколько дней назад был Рома Цымбалюк. И я увидела какие-то комментаторы, Михаил, которые написали, как вот, Роман, ты ходишь к этим, да? И, да. Или, например, они там левые, а вот да. Такие левые, как у меня розового цвета волосы приблизительно. Ну и так далее, и так далее. Но я хочу вас, Михаил, поблагодарить за то, что вы пришли, потому что или вы, или Алена Курбанова, или Рома Цымбалюк, или Иван Яковина. И я бы хотела, чтобы вы приходили к нам чаще, а вот это клеймо, да, которое ты получаешь там в лоб, ну, я сейчас... Ей-богу, не пытаюсь оправдываться, когда мне написали сейчас в чате, что я с Латыниной говорю более любезно, чем с вами. Поверьте, да. Я разговариваю одинаково вежливо.
2: Это как рукопожатие господина Си Цзиньпиня с Путиным и с Трампом. И вот сейчас все сравнивают, как он руку ему жал. Кто кого там перетянул, да, и так далее.

0: хотела спросить, что по поводу Израиля вы думаете сегодня об окончании того, что там происходит, и когда израильтяне говорят, мы надеемся, что война продолжится. И не говорят, мы надеемся, что война закончится, а мы надеемся, что война... Вот, я
1: хочу... Конечно, конечно, потому что в этой войне интересы Америки под вопросом. Ну, в смысле, нужна эта война Америке, не нужна война Америке. Я думаю, что в Америке многие расколоты по этому вопросу. Но если вы проведете опрос в Израиле, вот именно такая война и в таком формате против Ирана, тут важно все, да, каждая точка важна, то я думаю, что вы получите, ну, я не знаю, боюсь сейчас называть цифру, но это будет огромный перевес в пользу того, что да, нам эта война нужна. Потому что впервые в истории Израиля за всю историю США воюют вместе с Израилем. Впервые. До этого США считались союзником, там поставляли оружие, деньги, но никогда не воевали. Слушайте, Франция и Великобритания воевали на стороне Израиля в шестидневную войну, да? А, или в судного дня, по-моему, в шестидневную. А США никогда не воевали на стороне Израиля. Вдруг воюют вместе, вместе, совместные операции военные и так далее. Это фантастическое достижение для Израиля. Дальше. Как можно было? Вот Иран... главная экзистенциальная угроза для Израиля. Это знает каждый в школе ребенок в Израиле знает. Как ее устранить? Самим? Да никак. И тут прилетают американские самолеты, приплывают авианосцы и помогают уничтожить экзистенциальную угрозу. Понятно, что израильтяне настроение такое, да каждый день войны нам во благо, потому что мы выносим их корабли, их ракеты, их заводы и так далее. Поэтому в Израиле вот такое отношение, да, вполне понятно.
0: Спасибо, Михаил. И спасибо за то, что вы не ушли от моего... Я не собиралась вам этот вопрос задавать, но я смотрю на чат, но каждый третий. Я думаю, ну, я у вас уже немножко знаю, как вы реагируете, и думаю, рискну спросить, но пошлете у меня, ну, пардон. А вы ответили. Спасибо большое, Михаил.
1: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо вам, спасибо вам большое, спасибо. Это был политтехнолог, писатель-публицист Михаил Шейтельман. Ну, а мы потихонечку закругляемся с эфиром. Кстати говоря, я хочу еще раз просто хочу напомнить, что в первом части у нас был политолог и блогер из Калифорнии Леон Вайнштейн. Если вы хотите посмотреть этот эфир, то сегодняшние два эфира, они просто разбиты на две части. Один эфир с Леоном, а второй эфир уже непосредственно с Михаилом Шейтельманом.
0: Знаешь, Денис, я вот, на самом деле, ты же знаешь, я как бы, что вижу, что пою, и я когда этот вопрос, когда я увидела вот эти комментарии, там не так разговаривают про российские, такие, про гивлёвские и так далее, я не выдержала, да, я все-таки задала вопрос Михаилу. И знаешь, я очень рада, что я это сделала, и что он на этот вопрос стал отвечать. Что ты думаешь?
2: Ну, это абсолютно, на мой взгляд, это абсолютно правильная позиция со стороны Михаила, то есть, скажем так, не разбираться в том, что это за канал, какая у него направленность, кроме действительно, ну, скажем, ну, откровенных там, я не знаю, пропагандистов, там, условно говоря, если бы там к нам ходил каждый день там условный Соловьев, ну, наверное, да. Но как бы здесь очень важно... Я, кстати говоря, об этом же самом говорил Роман Цымбалюк всегда. То есть неважно, даже если это чужая аудитория, задача донести свою позицию, да, чтобы люди ее слышали. Но самое главное, как абсолютно правильно сказал Михаил, главное, чтобы тебе дали возможность без каких-либо провокаций, без каких-то там унижений, перебиваний, оскорблений, я имею в виду со стороны, кто ведет эфир, да, дать тебе такую возможность, и, по-моему, уж извините, от скорости не умру, но, наверное, мы со своей задачей в этом отношении так или иначе справляемся, ну, по крайней мере, стараемся.
0: Ага, без сомнения. Завтра на этой неделе все спасибо и Леону Вайнштейну, и Михаилу Шейтельману за то, что он пришел, и за то, что это был честный, откровенный разговор, и достаточно, мне кажется, очень интересно. И спасибо всем, кто слушал наш сегодняшний эфир. Ставьте лайки, желательно их ставить во время нашей трансляции. Подписывайтесь на канал Радио Вера ТВ. Мы добрели до этой желанной цифры 100 тысяч практически, за что вам всем всем огромное спасибо. И, так сказать, еще завтра Денис Елисевич, наш гость, который уже тоже долгожданный, Денис приходит к нам часто.

0: И эти всегда беседы очень интересные, как и не менее интересные, чем сегодня с Михаилом Шейтельманом. Ну, в общем, когда ты приглашаешь людей интересных, это всегда плюс каналу, а не наоборот. В пятницу Олег Кашин давно не было, Олега из Лондона тоже будет интересно. Начинайте утро с нами, ну это реально ваше радио, Вера.
1: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере.
2: Радио «Вера».